0: Nice,
1: yeah.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,